избавите ся нам от всякия скорби, гнива и нужда. Господу помолим ся. Господи Боже, Вседержителю Едине Святе, приемляй жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем, прими и нас лично моления и принеси ко святому Твоему жертвеннику и удовли нас приносити Тебе дары же и жертвы духовния о наших рисих и людских невидених. Исподоби нас обрести и благодать пред Тобою, ежебе Ти Тебе благ приятни жертвы нашей и вселити се духу благодати Твоя благому в нас и на предлежащих дарих сих и на всех людях Твоих.

Имше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных, христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. День весь совершен, свят мирен.

из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия своя Матере, честного славного пророка Претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и живо святых отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константиня Града, святого священного мученика Теодота Анкирского, блаженных священного мученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и Методия Протоиерея,

0: и соединенись Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Посидим в храме семи с верой и благовения и страхом Бога приходящего, Господу.

всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во

Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и живот наш –

0: послание святого апостола Павла с
1: чтением. Аминь.
0: Братья, святись верою, увидишь царствия, судьяша правду, получишь обетования, загородишь уста львов, уосишь силу огненную, избивоша острие меча, возмоша от немощи, выше кривцы в обронех, обратиша бивство полки чужих, прияша жены от воскресения мертвия своя, и ниже изба и избиений выше, не приемши избавления, да лучшее воскресенье облучат. Друзья же руганием и ранами искушение прияша, еще же и ус и темниц, каменем побиені быша, притрені быша, искушені быша, убийство меча умроша. Прийдоша в милотек и в козьих кожах, лишені скорбящого злоблені, і же небі достойний змір, пустиня скитающаяся, і в горах, і в вертепах, і в пропастях земних, і всі-всі послушайство не бивши вірою, не прияши обетования, бо лучше, что одна.

Рече Господь своим ученикам: «Всякий же исповесть мят пред человеки, исповим его яс пред Отцем моим, им же на небесех. А иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его яс пред Отцем моим, и же на небесех. И же любит отца или матерь паче мне, несть мне достоин. И же любит сына или черь паче мне, несть мне достоин. А и же не приемлет креста своего, и след мне грядет, несть мне достоин». Тогда отвечав Петр, рече ему: «Все мы

Помни в паке бытие, егда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двою на десятый престолу, судящий обе десятима коленами Израилевыма, и всяк, иже оставит дом, или братья, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имени моего ради, сторицею приемлет, и живот видит.

еще молимся о великом Господине, Отце нашем, блаженнейшем митрополите, Онуфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре и всей во Христе братии нашей. Еще молимся, Бог хранимой, стране нашей властыки воинствия, да тихое безмолвное житие поживем в всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, священниц и священномонасии, и всей во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных преснопамятных, святейших патерцев православных, и создателей святого храма сего, и всех прежних учивших от всех и братьев, где лежащих повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и усталении грехов рабов Божьих, братьев и сестер и прихожан святого храма сего. Еще молимся о проносящих добродеющих, посетивших честным храме, сим труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих Тебе великие и богатые милости –

Ты се услыши и помилуй. Кадило ты, Пипер, Христе Боже наш, и Духа не духовно, и все приятно.

яко ты еси воскресение, живот и покой, усопших рабов Божию, всех поминаемых нами покаяний, поминаемых сорокости, и воинов на поле брани убиенных за веру Отечества Христа Божий наш, и тебе славу высылаем, собезначали Твоим Отцем и Всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

Помолитесь о лишении, Господи, пей. Верни лошадок, помолимся, да Господь помилует их. Огласит их словом истинным. Господь.

Великого Господина Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Мукачевского и Ужгородского, священство, диаконство, монашество, клир, братья и прихожан святого храма сего, вас и всех православных христиан, да помяне Господь Бог во царстві своє.

врочем время живота нашего в мире покаяния, скончатый у Господа просим. Христианские кончины живота наша безболезненны, непостыдны, мирны. И добро ты да на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми седыми поминувши, сами себе и друг друга,

изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенни, славни, владычицы нашей Богородицы и Преснодеви Марии, Пресвятая Богородице.

0: Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: Святые, помянувши Павел,

верно и безгрешно у Господа просим. Ангелу мирно верно наставника, хранителя души телесной.

0: Прости, приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

Отче, спасение Твое, и благослови достояние Твое, исполни церкви Твое сожаление, и не любишь его, и Богу Твоего, ты Бегу смыслай уже с Твоей силой, и не оставь разбывающих века, мы мировы Твоим удары, церковь Твоим священным, и Твоим всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо, всяк дар, слышит свыше, и скидят Твоим со света, и Тебе славу, благодаря Ему,

Благословение Господне на вас, то благодать человека любим всегда, на ней пресно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш. Молю Тебя, пречисти Своя Матери, а Ты в сливальнях апостолов, святых Кирилла и Мефодия, святителя Иоанна Златоустого, и всех святых, же память совершаем. Помилуй Ты, спасет нас, яко Булахи человека,